0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başhakem Şirin Gafurova. Başhami Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хит FM реклама будем. 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Итак, реклама будет. 30 598 00.

Боринг, Вайдат, Дональд Трамп, Мауриньо, Байден, Мистер Бин, Мина Райола, Рики Мартин, Инфантино, Дрейк, Стив Джобс, Сильвестр Сталлоне, Трамп, Илон Маск, Дон Кинг, Илон Маск, Пеп Гвардиола, Илон Маск, Джак Ив Кусто, другие варианты.

Китофам 98, Рома Звер, Звери Груха, все только начинается в Земле, на лэхам с башлэнды. Бугунги ойнлар, яни бугунги кечеги ойнлар, голубны анықлашкені ёк, хамас дурэнг блэн якулэнды, Ирана, Янгі, Зеландия дурэнг, Саудия, Арабстан, Уругвай дурэнг, Бельгия, Мысыр дурэнг. Испания Кабо-Верде дурэнг, таза урхалин Испания Кабо-Верде не мағлубетки учрит олмады, да? O'yin gollarsiz natija bilan yakunlandi. Kecha o'sha Cabo Verde'ni darvoza

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: kunlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.
2: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.